0: Белое радио.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться. Уинстон Черчилль.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Бернард Шоу.

чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица –

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус «Вораншмол» приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус «Вораншмол». Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Еврейская пословица –

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Восточная мудрость.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Беспокойство не устраняет завтрашних проблем, но забирает сегодняшний покой. Восточная мудрость.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс. Я жива для вас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
1: 299-660. Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позднее. Китайская пословица.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг. Тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. Восточная мудрость.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
1: Приятно работать, комфортно отдыхать. Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Случай – это обличие, которое принимает Бог, чтобы оставаться инкогнито. Жан Кокто –

Все, что мы видим вокруг, это чистая мистика. И однажды окажется вдруг, что внутри у нас истина. Она блеском в уставших глазах вырвет.

0: Даже если мы поднимем новое знамена руками полными предрассудков, все равно в будущем наши ошибки превратятся в цветущие сады. Но если мы хоть что-то возьмем с собой из фундамента прошлого, в будущем он превратится в непроходимое болото.
1: И это для нас с тобой!
0: Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Знания много места не занимают. Еврейская пословица.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Вчера я был умным и хотел изменить мир. Сегодня я мудрый и поэтому меняю себя. Леонардо Ди Каприо.

И в голове один остался гимн. Я никогда не пел его другим. Теперь, когда погасли окна в доме, когда деревья клонятся ко сну, когда совсем темно на небосклоне, я вспомнил вдруг мелодию одну. Я сочинил ее тебе.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор, и возможно это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Сгибаясь под ношей, ты только увеличиваешь ее тяжесть. Даниэль Дефо.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
2: 299-660.
1: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живое для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
1: 299-660. Белое радио. Замедляемся.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Женщина вдохновляет мужчину на великие дела и мешает ему совершать их. Александр Дюма.
2: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив. Группа «Король и Шут».

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
7: Ждем всех. Группа «Ориганум».
8: Возрастная категория 12+.
9: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
1: 299-660. Коллекция редкостей.
8: Отечественный эксклюзив.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самое интересное не то, что тебе говорит женщина, а то, о чем она умалчивает. Александр Дюма.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Единственный способ победить в споре – не ввязываться в него. Дейл Карнеги.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
6: Белое радио! 96,6 FM.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио.
1: Мысль дня с Виталием Масловым.
2: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов. Сегодня вопрос к себе на тему здоровья. Спросите себя, достаточно ли свежего воздуха в том месте, где вы проводите большую часть вашего времени, вашего рабочего времени или вашего домашнего времени. Достаточно ли там свежего воздуха? И что еще вы можете сделать для укрепления своего здоровья? Хорошего дня, удачи и на связи.
1: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто в споре ссылается на авторитет, использует свою память, а не разум. Леонардо да Винчи.

в машине или в офисе. Белое радио.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В политике можно объединяться ради известной цели даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты приведешь черта, а не он тебя. Карл Маркс.

Идет война, папа. Мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

0: же людей, папа. Потухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце.
1: Москва.

А что могу говорить с тобой об этом, папа? Что не пришло еще время прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю. Иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660. 96,6 FM.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Хаос – это порядок, который нам непонятен. Генри Миллер, американский писатель.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Светлые мысли на каждый день.
0: Увы, в нашем несовершенном мире гораздо легче избавиться от хороших привычек, чем от дурных. Сомерсет Моэм.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Добрый вечер. Сегодня расскажу вам старую австралийскую легенду. Устраивайтесь поудобнее. Как-то раз во время отлива отправилась цапля на коралловый риф. Оступилась, нога застряла в трещине, а тут прилив. Стала вода подниматься и скоро поднялась по самую цаплину шею. Не спасла цаплю акула, проплывающая мимо. Не помог тунец. Уплыли и другие рыбы. И лишь медленная черепаха выручила бедную цаплю из воды. Расколола черепаха коралл, в котором застряла нога цапли, и птица легко взлетела в воздух. «Ты спасла мне жизнь!» — крикнула она черепахе. «Глядишь, и я тебе когда-нибудь пригожусь!» Вскоре жители окрестного селения пошли ловить рыбу. Они спустили в воду сеть и стали ждать. Много рыб перебывало в сети, и, наконец, заплыла черепаха. Рыбаки связали черепаху и, положив ее на песок, соорудили вокруг ограду. Вождь селения сказал: «Завтра приготовим дров, наберем листьев и сжарим черепаху». Утром одни люди отправились за дровами, другие за листьями, а мальчишек оставили черепаху сторожить. Вдруг прилетает цапля и говорит мальчикам: «Хотите, я станцую для вас?» «Конечно», — обрадовались дети. «Нам очень хочется посмотреть, как ты танцуешь». Они принесли цапле украшения. Цапля надела их на шею и начала танцевать. В каждое движение умная цапля вкладывала особый смысл, заставляя мальчиков все пристальнее и пристальнее смотреть на нее и разгадывать рисунок танца. Пританцовывая, она потихоньку приближалась все ближе и ближе к ограде, за которой лежала связанная черепаха. Увидела черепаха цаплю и говорит: «Сестрица, меня хотят убить». «Я помогу тебе», — ответила цапля, «ведь и ты меня спасла когда-то». Долго танцевала цапля, так долго и причудливо, что даже медленная черепаха смогла вылезти из ямы и добраться до воды. Вернулись люди на берег, подошли к ограде, а черепахи-то и нет. «Кто же мог ее утащить?» — удивились люди и спрашивают мальчиков: «Здесь кто-нибудь был?» «Никого, кроме цапли», — ответили дети. «Она танцевала для нас, а как исчезла черепаха, мы и не заметили». Огорчились люди, а когда внимательно осмотрели песок, увидели следы черепахи, тянущиеся к океану. Люди селения не поужинали тем вечером. Они не подумали о том, что даже самая беззащитная и медленная на суше черепаха может ускользнуть и оставить всех без еды. Так бывает, согласитесь, если те, кто должен следить за черепахой, отвлекаются на волшебный танец умной цапли. А сколько цапель танцует для нас с вами, просто не сосчитать. Никуда не денется черепаха. Она же почти не умеет двигаться на суше, а до океана далеко. Тем более, что и мы не мальчики. Но раз за разом мы видим, как ускользает черепаха, и снова задаем себе вопрос: а может, ее кто-нибудь украл? Увы, следы на песке нам постоянно говорят: слишком красиво танцевала цапля, невозможно было оторваться. А значит, мы рождены, чтобы и эту старую австралийскую сказку сделать былью. Цапля танцует, черепаха ползет. Спокойной ночи!

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет, мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары, эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориган».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Успех не меняет людей, а только разоблачает их. Макс Фриш, швейцарский писатель.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: ты атмосфера, ты мой космос. Моя луна, ты мой воздух.
1: Музыка без слов.
2: Просто музыка.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Меньше слов, больше музыки. Белое радио. Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
2: Всем отличного настроения. С вами Демидов Максим. И это программа о великих людях и компаниях. Каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра мы рассказываем о великих предпринимателях и их творениях. Также вы можете найти наши программы на сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об уникальных итальянских автомобилях Lamborghini. История создания автомобилей Lamborghini началась в 1963 году с простых и конкретных слов Ферруччо Ламборджини: «Мы начинаем строить автомобили». Великий предприниматель родился в Италии 28 апреля в 1916 году. К тому времени, когда Ферруччо решил построить завод роскошных спортивных автомобилей, он был уже очень богатым и известным в Италии человеком. С самого детства Ферруччо вела страсть к технике и прежде всего к автомобильным двигателям. Юный изобретатель по знаку зодиака был тельцом и обладал целеустремленным и волевым характером. Сразу после окончания школы он поступил в инженерную школу в Болонье. После работал механиком в итальянской армии. После Второй мировой войны Ферруччо занялся переделыванием военной техники в гражданскую, главным образом сельскохозяйственную. И в конце 40-х годов Ламборджини сумел наладить выпуск трактора собственной конструкции. Рожденный под знаком тельца, Ферруччо Ламборджини уже тогда украшал свои машины эмблемой быка. Позднее фирма стала расти и также заниматься разработкой и производством отопительной техники и систем кондиционирования воздуха. В то время уже 50-летний Ламборджини имел в своем парке несколько спортивных автомобилей, в том числе и спорткары марки «Феррари», которые не совсем устраивали его по техническим параметрам и качеству. Ферруччо осмелился высказать Энцо Феррари претензии касательно надежности его автомобилей и указать на ряд недостатков конструкции, в ответ на что оскорбленный мэтр недовольно рекомендовал Ламборджини заниматься своим делом, а если что-то не нравится, то сделать лучше. Это ранило Ферруччо, и он решил создать автомобиль по всем параметрам, превосходящий Феррари. Несмотря на то, что к тому времени Ламборджини был успешным и уважаемым человеком, идею конструирования спортивного автомобиля, конкурирующего с Феррари, многие воспринимали как безумство и необъяснимую расточительность. Однако Ферруччо Ламборджини задумал создать лучший в мире скоростной автомобиль. Он начал работать над новым проектом в конце 1962-го, а в мае 1963-го уже основал марку автомобилей Ферруччо Ламборджини, купив большой участок земли, чтобы построить новый крупный и ультрасовременный завод. Благодаря опыту, приобретенному в других компаниях, он мог создать лучшие условия для осуществления своей цели. Очень функциональную структуру, которой в то время не было равных в своей области. Большие, хорошо освещенные цеха рядом с административным зданием позволяли руководству компании постоянно отслеживать и корректировать ситуацию на производстве. Такой подход идеально подходил для самого Ламборджини, который частенько любил засучить рукава и поработать на производстве лично, когда замечал, что что-то делается не так, как ему это виделось. Для создания двигателей, которые должны были стать лучшими в своем классе и в мире, он обратился к Джиотто Бизарини, который разрабатывал несколько последних двигателей Феррари. Для создания остальных элементов автомобиля он нанял двух перспективных молодых инженеров. Первая модель Ламборджини появилась спустя лишь несколько месяцев с момента, когда Ферруччо решил построить фабрику. Это был настоящий шедевр автомобилестроения того времени – Ламборджини 350 GTV. Он представлял собой двухместное купе классической компоновки с 12-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 347 лошадиных сил. Максимальная скорость суперкара составляла 280 км в час, причем для разгона до 100 км требовалось чуть более 6 секунд. На новые автомобили перекочевала используемая на тракторах эмблема с быком. Сегодня сложно сказать, был ли Lamborghini ярым поклонником кориды или нет, но так или иначе, большинство автомобилей Lamborghini носят имена из мира кориды. Итак, в 1965-м свет увидела среднемоторная Lamborghini Miura, отнявшая пальму первенства по популярности у Ferrari. Конструкция нового гоночного автомобиля, названного в честь породы свирепых быков, разрабатывалась инженерами компании втайне от Lamborghini. Дело в том, что в свое время Ферруччо потерпел фиаско в автогонках, из-за чего крайне негативно относился к вопросу создания гоночного болида. Тем не менее, когда автомобиль был готов в чертежах, разработки были показаны Lamborghini, который в восхищении дал добро проекту. 1967 год был для Lamborghini одним из наиболее успешных, и компания с оптимизмом смотрела в будущее. Поток заказов на новую модель давал не только неплохой заработок для компании, но и привлекал к ней интерес общественности. В этом же году Lamborghini снова шокировал публику новым автомобильным детищем – Марцел. Это было удивительное купе с задним расположением двигателя и сенсационными дверьми типа «крыло чайки». Концепция вертикального открывания дверей, появившаяся впервые на модели Марцел, в будущем постепенно станет отличительной чертой всех Lamborghini. В 1968 году на автошоу в Брюсселе был представлен Miura Roadster. Однако на эту модель Lamborghini получила сравнительно мало заказов, и как результат она оставалась в славных рядах прототипов. Более важным событием стал выпуск Islera GT. Он имел довольно высокую цену, это было элегантное купе. На очередном салоне в Женеве Lamborghini представил потрясающую модель – Espada. Она оказалась двухдверной моделью с фронтальным расположением двигателя и четырьмя очень удобными сиденьями. Эта модель ознаменовала собой наиболее успешный период компании. Затем было еще несколько успешных и не очень моделей, постепенное расширение производства и большое количество заказов. В 1971-м на Женевском автосалоне был выставлен Miura SV, однако компания не стала делать на него большой акцент, потому что все силы команды Lamborghini были брошены на создание совершенно новой, впечатляющей модели LP500, более известной как Countach. Это был поистине революционный автомобиль. Его гладкий и агрессивный передок, плоское ветровое стекло, плавно переходящее в капот с одной стороны и в крышу с другой, которая, в свою очередь, продолжалась над двигателем, образуя одну кривую. Однако не все было так радужно. Беспорядки профсоюзов в этот сложный период для Италии создавали сложную ситуацию для работодателей. Для Lamborghini, привыкшему к прямому, иногда даже несколько грубому контролю над заводами, эта новая ситуация была невыносимой. В 1972 году он продал свой контрольный пакет акций Жорж-Анри Рассетти из Швейцарии. А в следующем году он продал оставшиеся акции своему другу Рене Лемурье. Таким образом, основатель фирмы, человек, который был ее движущей силой в течение первых 8 лет, ушел со сцены навсегда. Новые акционеры мало внимания уделяли делам Lamborghini и не вкладывали в нее дополнительные средства. В марте 1976 года Lamborghini представила посетителям Женевского автосалона очередную новинку, которую окрестили «Силуэт». Это был первый автомобиль Lamborghini со съемной крышей. Всего было выпущено 52 автомобиля этой модели. Чтобы решить финансовые проблемы, менеджмент компании Lamborghini заключил контракт с компанией BMW о доводке и производстве 400 спортивных автомобилей E26, получивших позднее известность под именем BMW M1. Под выполнение этого заказа новый собственник Lemurier получил большой заем у итальянского правительства. В то же время руководство Lamborghini договорилось о сотрудничестве с американцами, о разработке быстроходного внедорожника с двигателем Chrysler для американской армии. И в 1977 году на Женевском автосалоне Гепард вызвал настоящий ажиотаж. Первый прототип Гепарда был представлен для испытаний в том же году. В пустынях Саудовской Аравии, где проводились испытания автомобиля, он показал неплохие результаты, но по ряду причин так и не был принят заказчиком. Разработка и испытания модели «Гепард» съели большую часть займа. Руководство компании BMW, так и не дождавшись начала производства E26, расторгло контракт с Lamborghini. Леймер предложил Верховному суду Италии передать компанию в государственное управление сроком на 2 года. И с 1 августа 1978 компания Lamborghini перешла под контроль итальянской госадминистрации. В том же году появился Countach LP400S. Впервые в истории Lamborghini автомобиль получил 4-клапанный двигатель мощностью 455 лошадиных сил. В течение 16 лет было выпущено чуть менее 2000 автомобилей Countach, считающихся самым продаваемым автомобилем в истории компании. В июле 80-го года Болонский суд по ряду причин принял решение продать компанию братьям Мимран, известным швейцарским магнатам пищевой промышленности. К счастью, новые акционеры, будучи страстными ценителями автомобилей, начали восстанавливать компанию, инвестируя средства в новые проекты. В 80-е годы на свет появилась спортивная модель Lamborghini Yalpa с названием в честь мексиканской породы бойцовых быков. В 1981-м компания вновь решила вернуться к теме внедорожников и начала производство LM-001, созданного на базе отвергнутого американской армией концепта «Гепард». Спустя год автомобиль был модернизирован и получил индекс LM-002. За годы производства, это до 1993 года, компания выпустила 301 внедорожник. Середина 80-х стала для компании периодом реорганизации и значительного роста, но из-за больших трат, связанных с реорганизацией производства, владельцы вынуждены были искать мощного партнера, который был найден в лице американского концерна Chrysler. С приходом к власти Chrysler позиции Lamborghini стали восстанавливаться. Началась разработка и подготовка производства автомобиля, призванного сменить Countach. В результате появилось динамичное, эффектное, демоническое творение – «Диабло». Именно эта модель вновь вывела компанию в лидеры мировой автоиндустрии. Двигатель мощностью 492 лошадиных силы размещался за пассажирским салоном. Скорость достигала отметки 325 км в час, причем разгон до сотни набирался за 4 секунды. Компания вывела на рынок несколько модификаций «Диабло», но кризис мирового рынка привел к спаду и подтолкнул диверсификации производства. Были реализованы такие экспериментальные проекты, как электрическое транспортное средство для городского пользования и разработка двигателей для водных катеров. В январе 1994-го корпорация Chrysler из-за финансовых трудностей была вынуждена продать Lamborghini индонезийской компании «Мегатек». Кстати, этот год ознаменовался первой победой Lamborghini Diablo в гонке мирового первенства в классе GT1. Однако чуть позже компания несколько раз меняла собственников, пока в 1998 году ее не приобрела немецкая марка Audi, входящая в концерн Volkswagen. Первый договор о сотрудничестве между немцами и Lamborghini был подписан вместе с договором о полной и окончательной передаче всех акций под немецкое управление. Плодом сотрудничества и первым важным новшеством стало появление в 2001 году модели Murcielago, преемника «Диабло». Можно не удивляться, что эта модель также была названа в честь известного быка, участвовавшего в кориде. Тот факт, что это испанское слово на самом деле означает «летучая мышь», служит лишь усилением магнетизма этого великолепного автомобиля. Кроме 580-сильного мотора, Murcielago отличался намного лучшим качеством исполнения деталей, с которым не могли сравниться даже лучшие модели «Диабло». Продажи сразу пошли хорошо, а Lamborghini могла быть уверена, что каждый сделанный ею автомобиль найдет своего покупателя, поскольку почти все они были заказаны клиентам заранее. При этом Lamborghini остается штучным автомобилем. В среднем их производится 2-3 тысячи автомобилей в год, а в России ежегодно продается с десяток автомобилей, и почти все они остаются в Москве. Создатель на сегодняшний день одной из самых элитных фирм спортивных автомобилей умер в возрасте 73 лет. Он управлял своей компанией лишь 9 лет, но, безусловно, именно Ферруччо Ламборджини – бесспорный ее творец. На сегодняшний день «Триумфальное шествие» и «История Ламборджини», воплотившая в себе неизменное качество, прогресс технической идеи и неудержимый полет мысли талантливейших дизайнеров, продолжается. А владельцем компании до сих пор является Audi. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Предыдущие выпуски программ вы можете найти на нашем сайте белаярадио.ру. Всего вам хорошего и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. «Лего» также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к «Лего» стандартного размера. Наборы «Лего» поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к «Лего» во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с «Лего». Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из «Лего», только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате «Лего» было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных кубиков «Лего». В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система «Лего» уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов.
С открытием в 1968 году первого «Леголэнда» компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом «Лего» был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня «Леголэнд» привлекает более 1 000 000 посетителей в год. А тогда, в 1968 году, «Лего» добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в «Лего». Затем последовали фигурки людей «Лего», и в 1977 году были представлены технические наборы «Лего», из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей «Лего», которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов «Лего», посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». «Лего» также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели «Лего», и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый «стиль жизни «Лего», под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра «Лего». Это была попытка привнести отличительные черты «Лего» в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать «Лего» более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели «Лего» на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки «Лего», когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка «Лего» будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок «Лего». 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы «Лего» в интернете. И это доказывает, что «Лего» уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в «Лего-клуб».
Если все кирпичики Лего, проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания Лего произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что Лего – это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера

А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося

на Цейлоне заболевание кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5 500 акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. С плантацией прямо в чашку. Этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая, чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без. Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании Липтон. Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров.
Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовой упаковке весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая, а о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Идестем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikri-Mikki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 92-м году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 94-м году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками.
Если доход компании не растет на 25% в год, сказал однажды Йорма Алила, то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла. Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихамуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013-го было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля. И в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м. И первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производством – Канбан, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций, обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом – в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 1966 году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II. А в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.